0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: Спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Спутник.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАЗ 40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
6: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: праздник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 сентября 1899 года американский изобретатель Уильям Грей запатентовал первый телефон-автомат или таксофон. Он назывался «Устройство с монетоприемником для телефонов». Идея пришла, когда жена изобретателя заболела, нужно было срочно вызвать врача, а владелец единственного в округе частного телефона не позволил ему позвонить. Тогда Грей и задумал аппарат, который без участия человека сможет сам брать плату за звонок. Он работал над задумкой примерно год, было несколько неудачных попыток, но в итоге получился короб с телефонной трубкой и дисковым механизмом для монет. Первый таксофон установили уже в том же 1899-м в подвале одного из банков в городе Хартфорде, штата Коннектикут. Еще через год таксофон показали на Всемирной выставке в Париже. Уильям Грей запатентовал больше 20 разных конструкций телефонов-автоматов и основал компанию. Его технические решения легли в основу развития таксофонов во всем мире.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
5: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль, ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможны нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы, хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги, день ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи, возможны незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
1: Реклама.
4: Салон «Штор» «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор» «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: 30 крупных городов мира.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 сентября 2002-го Элвис Пресли возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых музыкантов, которые продолжают зарабатывать и после ухода из жизни. За 2001 год продажи продукции, связанной с именем Пресли, принесли 37 миллионов долларов. У короля рок-н-ролла 88 золотых альбомов, а среди них 45 стали платиновыми, а еще 22 мультиплатиновыми, то есть разошлись тиражом больше миллиона копий. Феноменом Пресли называют новый стиль – рокобилли, в котором он соединил элементы блюза, госпела и кантри. А еще в период расовой сегрегации он популяризовал так называемую «черную музыку среди белых». Многие, не знавшие Элвиса в лицо, удивлялись, что он белокожий. Кстати, от природы Пресли блондин, но с юности волосы красил. Актер Остин Батлер, сыгравший певца в картине «Элвис» База Лурмана, тоже блондин и тоже специально красился для роли. Well, it's one for the money.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 сентября 1899 года американский изобретатель Уильям Грей запатентовал первый телефон-автомат или таксофон. Он назывался «Устройство с монетоприемником для телефонов». Идея пришла, когда жена изобретателя заболела, нужно было срочно вызвать врача, а владелец единственного в округе частного телефона не позволил ему позвонить. Тогда Грей и задумал аппарат, который без участия человека сможет сам брать плату за звонок. Он работал над задумкой примерно год, было несколько неудачных попыток, но в итоге получился короб с телефонной трубкой и дисковым механизмом для монет. Первый таксофон установили уже в том же 1899-м в подвале одного из банков в городе Хартфорде, штата Коннектикут. Еще через год таксофон показали на Всемирной выставке в Париже. Уильям Грей запатентовал больше 20 разных конструкций телефонов-автоматов и основал компанию. Его технические решения легли в основу развития таксофонов во всем мире.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Лена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль, ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможны нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы, хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги, день ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи, возможны незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
3: Реклама.
1: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник». Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. 977-377.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
4: Хулиган я.
3: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 28.
3: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.

0: телефон 200-202.
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: Спонсор ООО 8 марта. Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хрущевки – это массовые пятиэтажные дома, которые начали строить в СССР в конце 50-х годов 20 века. Они позволили миллионам людей переехать из бараков и коммуналок в отдельное жилье. Хрущевки проектировались как временное жилье со сроком службы от 25 до 50 лет. Потом должен был наступить коммунизм. Сегодня хрущевки. Автор идеи не Хрущев. Это придумал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Первые хрущевки появились во Франции в 20-х годах 20 века. Кухня площадью 6 квадратных метров тоже придумал Корбюзье. Расчет был на то, чтобы человек меньше уставал во время готовки, так как все нужное находится под рукой. Корбюзье высчитывал все буквально до сантиметра. Первый образец хрущевки до сих пор стоит. Это дом по улице Гримау, 16, в Москве. Дом строился по индивидуальному проекту. В нем совсем крошечная кухня, около 4 квадратных метров, но высота потолков 2,60 на 10 сантиметров больше, чем в серийных хрущевках. 5 этажей в хрущевках для экономии. По нормативам здания до 5 этажей не требуют обязательной установки дорогостоящего лифта. Хрущевки строились моментально. Самая простая серия монтировалась всего из 20 деталей, в среднем за 12 дней. В 1971 году в Свердловске панельную пятиэтажку собрали всего за 57 часов. Это абсолютный рекорд строительства многоквартирного дома. В 1961 году в Ленинграде ради эксперимента построили полностью пластиковую квартиру-хрущевку. Она весила в несколько раз меньше бетонного аналога, что было важно в условиях болот. Но, к сожалению, проект оказался слишком дорогим. Массовое переселение советских граждан в хрущевке, в частности, в московский район Черемушки, стало настолько важным событием, что знаменитый композитор Дмитрий Шостакович даже посвятил этому целую оперетту. Она так и называлась «Москва-Черемушки». Разработкой одной из самых первых серий хрущевок К7 занимался архитектор Виталий Павлович Лагутенко, дед Ильи Лагутенко. И что на первом месте? Хрущевки строились и до сих пор существуют далеко не только в России. В Германии огромный фонд хрущевок, около 2 миллионов домов. На втором месте Япония, где существует сотни тысяч таких домов, построенных после войны. Хрущевками полностью застроен район Ринкеби в Стокгольме. А в Финляндии такие дома называют словом «ляхио». Разговорное выражение «асуа ляхиосе» можно перевести как «жить на районе», то есть в микрорайоне, застроенном хрущевками.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Охотник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Спутник.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Внимание, мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Бизнесмены.
7: Чего мы хотим?
8: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
7: Как это получить?
8: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
4: Хулиган я.
3: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 28.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
2: Хулиган я.
1: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Эх, сейчас бы в отпуск.
2: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аквалича» до 20 сентября.
3: 43-55-13. Для слушателей старше 12 лет.
4: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
6: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
2: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Агат. Покупай выгодно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Внимание! Мастерская Короткова.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».
5: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 28.
3: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
3: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спорт».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 сентября 2002-го Элвис Пресли возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых музыкантов, которые продолжают зарабатывать и после ухода из жизни. За 2001 год продажи продукции, связанной с именем Пресли, принесли 37 миллионов долларов. У короля рок-н-ролла 88 золотых альбомов, а среди них 45 стали платиновыми, а еще 22 мультиплатиновыми, то есть разошлись тиражом больше миллиона копий. Феноменом Пресли называют новый стиль – рокобилли, в котором он соединил элементы блюза, госпела и кантри. А еще в период расовой сегрегации он популяризовал так называемую «черную музыку среди белых». Многие, не знавшие Элвиса в лицо, удивлялись, что он белокожий. Кстати, от природы Пресли блондин, но с юности волосы красил. Актер Остин Батлер, сыгравший певца в картине «Элвис» База Лурмана, тоже блондин и тоже специально красился для роли.
3: Well, it's one for the money.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
4: Хулиган я.
3: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: КИС «Админы».
8: Чего мы хотим?
9: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке.
8: Как это получить?
9: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
2: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль до 42 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти 1 миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до 1 миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Орангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
4: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
5: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
7: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью +15-17 и завтра днем до +28.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: СИС Адмирали.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Рагу свиное замороженное 95 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль до 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Сейчас бы в отпуск.
3: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Оконыча» до 20 сентября.
4: 43.55.13. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Техасский стартап Reo Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего 21,5 тысячи долларов. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хайп они уже сорвали.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор», «Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится. Возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении. Собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги, неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи, обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы, вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
2: Реклама.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
2: Хулиган я.
1: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги, неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи, обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы, вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра понедельник в нашем городе без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 28.
5: Романтический вечер. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: утекай.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Ка-чинг.
1: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это радио «Спутник».

0: is the answer.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.